будущем дую на ГГРС уточню, будущем театр свал на Сперпара. Радио Статус Капсель.

следующем дую на Гагарин Судачню. В следующем театре свалил на Сперпара. Радио Статус Капсель.

будущем ту и многохерцу точню, будущем театр свалом на спервара. Радио Стотис Капсель.